0: Peace. Hey, Jazz! Yo, walk in paradise.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».